0: перед государством и обществом. Марина Ниюлова родилась в 1947 году в Ленинграде. Является ведущей актрисой Московского театра «Современник», где служит на протяжении многих лет. С космодрома Байконур состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Старт прошел 29 апреля. Первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал этот старт особенным. По его словам, «Союз-5» оснащен самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Ракета относится к среднему классу и может выводить до 17 тонн полезной нагрузки. В Петербурге в Царском селе открылась постоянная музейная экспозиция об императорских лошадях. Исторический комплекс, включающий павильон «Пенсионерная конюшня» 19 века и захоронение царских лошадей, полностью отреставрировали после Великой Отечественной войны. Посетители узнают о роли лошадей при российском императорском дворе, об известных царских животных и о том, как складывались их судьбы после окончания службы. Александр Баланчук, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

звучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Радио Мир. Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Радио.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Весна на радио Мир. Радио. Хорошо звучит.
1: Без меня. Без меня.

Весна. Хорошо звучит. На радио «Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Весна. Хорошо звучит. На радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 4 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсии. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Владимир Путин 1 мая подписал указ о присвоении почетного звания выдающейся российской актрисе Марине Ниёловой. Согласно тексту указа, народная артистка удостоена звания Героя труда России за особые заслуги в трудовой деятельности перед государством и обществом. Марина Ниёлова родилась в 1947 году в Ленинграде, является ведущей актрисой Московского театра «Современник», где служит на протяжении многих лет. С космодрома Байконур состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Старт прошел 29 апреля. Первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал этот старт особенным. По его словам, «Союз-5» оснащен самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Ракета относится к среднему классу и может выводить до 17 тонн полезной нагрузки. В Петербурге в Царском селе открылась постоянная музейная экспозиция об императорских лошадях. Исторический комплекс, включающий павильон «Пенсионерная конюшня» 19 века и захоронение царских лошадей, полностью отреставрировали после Великой Отечественной войны. Посетители узнают о роли лошадей при российском императорском дворе, об известных царских животных и о том, как складывались их судьбы после окончания службы. Александр Баланчук, Радио Мир.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Мир. Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 5 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минпросвещение России поддержало порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ, установленные Рособорнадзором. Согласно нему, организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра. По новым правилам, если на входе сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал, на хранение или передать его сопровождающему. Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы. Положительные санитарные заключения получили детские комплексы «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионат «Высокий берег». Контроль за морской водой и состоянием побережья продолжится весь туристический сезон. В декабре 2024 года два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, из-за чего в море вылилось около 4000 тонн нефтепродуктов. Самые сильные ливни за всю историю метеонаблюдения ожидаются в Краснодарском крае 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста гидрометцентра Людмилу Паршину. По словам синоптика, дожди будут идти с 1 по 4 мая, но пик непогоды придется именно на 2 число. По прогнозам, осадки могут побить все исторические рекорды региона. Анастасия Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию не из-за денег, а ради справедливости. Волочкова утверждает, что ее стаж солистки балета вдвое превышает необходимый для пенсии, но бывшие работодатели его потеряли, выдав фальшивую трудовую книжку. По закону балерина может получать пенсию спустя 15 лет работы, если сможет подтвердить стаж. В противном случае пенсия будет выплачиваться по общим основаниям. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
0: Давай жить.
1: Я беременна.
0: Давай поженимся.
1: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
0: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
3: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
3: Мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
3: Я тебя люблю.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Весна на радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает «Парламентская газета». Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Известная российская исполнительница Анита Цой пополнила список знаменитостей, пострадавших от действий телефонных злоумышленников. Аферисты не только взломали аккаунты в социальных сетях певицы, но и начали распространять недостоверные сведения от ее имени, сообщает общественная служба новостей. Певица обратилась к своим поклонникам с просьбой ни в коем случае не вступать в диалог с мошенниками. Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Раньше всех улетали сороки, а ближе всего подпускали к себе женщин голуби. Ученые пришли к выводу, что птицы умеют распознавать пол человека. Однако, что именно пугает их в женщинах, пока неизвестно. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 7 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, в ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Но подростки по-прежнему могут устроиться на работу самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Фестиваль еврейской бабушки проведут в Еврейской автономной области. В Биробиджане состоится финал конкурса народных и авторских песен «Родники Дальний Восток». В рамках другого проекта расскажут о Николае Японском. А этнофест «Бирария» на Тунгуске представит культуру эвенков и нанайцев. Эти проекты получили грантовую поддержку как победителю конкурса президентского фонда культурных инициатив. Интересные мероприятия повысят интерес туристов к региону. Общегородской выпускной в Москве состоится 26 июня на ВДНХ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Для ребят подготовили большую программу, в том числе концерты с участием артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Работа не волк, в лес не убежит. Это мудрая пословица и намек на всех нас, отдыхающих, все еще отмечающих вчерашний праздник и жарящих новую партию шашлыка. Всем доброго утра и приятного продолжения выходных. Александр Лазарев у микрофона. Радио «Мир» хорошо звучит в ваших приемниках. Просыпаемся под любимую музыку. Это был мод. Полина Гагарина впереди, а через 20 минут поговорим о тарте в программе «Соль и перец». Будем

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 мая, 73 года Валерию Гергиеву. О нем наша минутная история. Народный артист и герой труда Российской Федерации. Руководитель Мариинского и Большого театров. Гергиев с успехом дирижирует лучшими оркестрами мира. Любопытно, что мама Тамара Тимофеевна сыграла решающую роль в том, что Валерий стал музыкантом. Когда она привела сына в музыкальную школу, приемная комиссия дала ему задание прохлопать определенный ритм. Это стандартная процедура. Валерий симпровизировал и добавил от себя пару синкоп. Педагоги вынесли вердикт. У мальчика нет чувства ритма и слуха. Лучше его не мучить музыкой. Маму это не устроило. И она настояла на том, чтобы через месяц Валерию дали еще один шанс. Вот тогда-то способности заметили, и его записали в подготовительный класс. Через 15 лет после этого недоразумения Валерий Гергиев одержал победу на всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве и на престижном международном в Берлине. Радио Мир поздравляет Валерия Гергиева с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Несколько лет назад моя подруга училась кондитерскому искусству во Франции. Это не стало ее профессией, но время от времени она печет для друзей. На днях мне достался незабываемый лимонный тарт. Тарт – это открытый пирог из песочного или другого теста с сытными или сладкими начинками. Блюдо появилось гораздо раньше своего названия. Еще в Древнем Риме выпекали похожие пироги. А современное название тарт появилось во Франции в 13 веке, когда их делали с мясными начинками. Это был один из способов сохранить продукты. Есть версия, что тарты – изобретение бедняков. Не имея посуды, они готовили еду прямо на тарелках из теста. Позже французские кулинары стали делать сладкие тарты, и они превратились в популярный десерт для знати. Классические рецепты сформировались к середине 16 века. Тогда же эти аппетитные пироги попали на натюрморты голландских и фламандских живописцев. Сегодня тарт в тренде современной кулинарии. Самые популярные с заварным кремом и ягодами, лимонные и, конечно, тарт Татен с яблоками, обжаренными в сиропе. Соль в том, что в тартах много натуральных ингредиентов, а значит, витаминов и клетчатки. А перец в том, что это все же десерт, и в нем немало сахара и масла. Поэтому, если вы следите за фигурой, увлекаться не стоит. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Необходимо помнить о мерах защиты от укусов клещей. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую. Самые сильные ливни за всю историю метеонаблюдения ожидаются в Краснодарском крае 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста гидрометцентра Людмилу Паршину. По словам синоптика, дожди будут идти до 4 мая, но пик непогоды придется на сегодня. По прогнозам, осадки могут побить все исторические рекорды региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в сеть видео с песней российского рок-музыканта Гарика Сукачева «За окошком месяц май». На видео он смотрит в камеру, пока на фоне звучит отрывок из песни. За спиной Пашиняна из окна видны голубое небо и ветви дерева с листьями. В конце премьер складывает руки в форме сердца. Пашинян регулярно публикует ролики, в которых молча сидит или ведет автомобиль, пока на фоне звучат различные музыкальные композиции. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Как ни назови праздник жизни под названием «Майские выходные», хоть бал, хоть карнавал, хоть маевка, править всем этим только вам. Спите, путешествуйте, жарьте, сколько душе угодно. Времени хватит на все. А на что не хватит, да отдыхаем на следующих выходных. Люси Чеботина хорошо звучит на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Впереди у нас только любимая музыка. Группа «Градусы» уже звучит, а через 6 минут не пропустите гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом, все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит, а давайте еще куда-нибудь заедем, прямо в разгар процесса. Шашлык для него это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет, этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров, например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Золушка». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство. Спинной мозг, нервы и кости разрешат пересаживать пациентам в России. Министерство здравоохранения утвердило изменения в списке анатомических материалов, которые можно использовать для пересадки. Приказ ведомства вступает в силу с 1 сентября. Вместе с тем из действующего списка исключены кости черепного свода и нижнечелюстная кость. Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 число за счет январских выходных. Об этом РИА Новости заявили в Общественной палате России. Отмечается, что многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха. Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов ведет подвижный образ жизни, насколько позволяет его возраст, рассказал РБК друг ведущего, художник Константин Мирошкин. По его словам, они вместе с ученым запланировали на лето экологическое путешествие. Ранее телеграм-канал «Маш» сообщил, что Дроздов прекратил сниматься на телевидении из-за якобы образившейся верминофобии, страха заболеваний на фоне борьбы с онкологией. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Если вы четко решили сегодня позволить себе стать счастливым, вы очень долго раскачиваетесь. В идеале это стоило сделать еще вчера, но лучше поздно, чем никогда. Полностью поддерживаем ваши намерения. Приятных всем выходных и счастья, полные мангалы. Александр Лазарев у микрофона, это Радио Мир. Новый час стартовал с песни «Не лето». Нюша впереди, а через 20 минут поговорим о ледолазании в программе «Фитнес-шейк».

удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Весна на радио.

0: звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева. И это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно мы с друзьями были в центре зимних видов спорта. Хотелось попробовать что-то новенькое, и мне посчастливилось забраться на огромную сосульку. Так я открыла для себя ледолазание. Это экстремальное направление отделилось от альпинизма в начале прошлого века. Главное отличие в том, что у альпинистов руки должны быть свободными, чтобы хвататься за камни. За лед особо не удержишься, поэтому у ледолазов специальное оборудование, которое совершенствовалось по мере развития направления. У каждого спортсмена в руках ледорубы, на ногах ботинки с кошками, веревки, карабины, на голове непременно каска. В 1970-х ледолазание вылилось в самостоятельный вид спорта. Для занятий подойдут замерзшие водопады, большие сосульки и ледники. Возводят и искусственные конструкции – стены или ледодромы, преграды размером с высотный дом. Чтобы начать, надо проконсультироваться с врачом и найти инструктора. Он поможет сделать первые шаги по торосам или подготовить к соревнованиям по ледолазанию. Они проходят по трем основным дисциплинам – на сложность, на скорость и болдеринг, то есть преодоление коротких и трудных участков без веревки. Отличная физическая форма не гарантирует победу. Важно правильно выбрать тактику, проанализировать состояние льда и технично выполнять движения. Ледолазание подходит людям сильным, выносливым и, конечно же, смелым. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Фактическое лето придет в Центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Об этом рассказал ТАСС климатолог Николай Терешонок. По его словам, летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. За счет этого время диагностики инфекций сократилось с 1.5 часов до 30 минут. По словам Голиковой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов. Российские железные дороги зафиксировали стоимость проезда на Сапсане 9 мая. Фиксированные сниженные цены в эконом-классе будут начинаться от 1945 рублей. Как уточнили в компании, стоимость будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Акция приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Солист группы «Иванушки Интернейшнл» Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что на афишах коллектива слово «Интернейшнл» отныне будет перечеркиваться, однако официального переименования не произошло. По его словам, музыканты еще 5 лет назад хотели отказаться от этой части названия, поскольку она была добавлена ради шутки. Как сообщает ТАСС, идея зачеркивать английское слово на постерах группы исходила от продюсера группы Игоря Матвиенко. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Возможно, знатоки в области моды и не согласятся, но лично мне кажется, многим из нас в эти выходные к лицу то, что будет не жалко выбросить, если не получится избавиться от запаха дыма. Первомайская мода, она такая. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Это была группа «5 утра». Сергей Лазарев. Впереди, а через 6 минут гороскоп на сегодня от Надежды Сташиной.

хорошо звучит. Весна на радио Мир.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом. Все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит, а давайте еще куда-нибудь заедем, прямо в разгар процесса. Шашлык для него это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет, этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров, например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В МЧС России напомнили о правилах безопасного приготовления шашлыка на даче. Размещать мангал необходимо на расстоянии не менее 5 метров от любых построек, 30 метров от лиственных деревьев и кустарников, а от хвойных массивов не менее 100 метров. В радиусе 2 метров вокруг мангала не должно быть сухой травы, листвы и других горючих материалов. Для розжига нельзя использовать бензин или спирт. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает «Парламентская газета». Теперь школы и колледжи могут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Но подростки по-прежнему могут устроиться на работу самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Панда Катюша из московского зоопарка живет размеренно, как мама Динь-Динь, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. На опубликованном в телеграм-канале зоопарка видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей лежанки, а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Судьбы держав и правителей.
1: Кто стоял за взрывом в Роттердаме?
0: Секреты разведок и спецслужб.
1: Почему оправдали убийцу Петлюры?
0: Темные стороны известных событий и белые пятна великих биографий.
1: История не терпит сослагательного наклонения.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Олимпиада 80. Исторический детектив с Николаем Валуевым.
1: Выигрываете вы, выигрывает спорт. Эта фраза стала девизом всесоюзной лотереи в 1980-м, в год проведения летних Олимпийских игр в Москве. Лотерейных билетов было продано на сумму, которая и сейчас звучит фантастически – 466 миллионов рублей. Сколько советская торговля заработала на сувенирах с олимпийским мишкой? Учету не поддавалось, а вот чем Советский Союз заплатил за право проведения Олимпиады, до сих пор обсуждают историки. На Олимпиаду 80 приехало почти 6 тысяч спортсменов. Советская сборная была представлена во всех дисциплинах. Атлеты из СССР завоевали 195 медалей. Более 5 миллионов зрителей вживую наблюдали за ходом соревнований в Москве, Ленинграде, Таллине, Киеве и Минске. Игры проходили сразу в 5 городах 4 союзных республик. Столичный стадион «Лужники» и миллионы зрителей у своих телевизоров плакали, когда олимпийский мишка взлетел в московское небо на воздушных шарах. Первый в истории социалистического лагеря Олимпиады, которую даже западные журналисты признали триумфальной, могло и не быть. В 1970 году Союз проиграл в гонке за право проведения игр. Большинство голосов Международного олимпийского комитета удалось получить лишь 4 года спустя, в октябре 1974-го. По одной достаточно спорной версии, советская делегация просто подкупила руководство МОК. По другой, это личная заслуга председателя комитета по физической культуре и спорту Сергея Павлова. Высказывалось и третье мнение, и довольно парадоксальное. Своему успеху Москва была обязана США. Впервые мысль принять главные мировые соревнования в СССР возникла еще при Никите Хрущеве. Разгар холодной войны, берлинский, а следом и карибский кризис вновь отодвинули возможность спортивного соперничества в СССР на 13 лет. И только к 70-му году Советский Союз заявил о своей готовности принять праздник спорта. МОК получил заявку на проведение первой Олимпиады в стране социализма. Соперниками оказались капиталистические Канада и США.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории и журналистики СПбГУ.
2: Подготовка нормальной заявки, разработка всех необходимых моментов, составление документов, оно обычно требует больше времени. Да, это почти целый олимпийский цикл, 3-4 года. Советский Союз чуть позднее включился в эту работу. Во-вторых, было три конкурента, Монреаль, Лос-Анджелес и Москва. И в первом туре в этой борьбе Москва выглядела достаточно уверенно, но во втором туре... По сути, два города, один Канада, другой США, когда понятно стало, что обыграть по отдельности московскую заявку не получается, то все голоса были отданы, соответственно, за Монреаль, в том числе те, которые были за Лос-Анджелес, могли договориться между собой представители вот этих делегаций и соответствующие там чиновники, МОК и представители МОК.
1: В советской прессе поднялась волна гневных публикаций. Реакция была жуткая. Так характеризовал проигрыш заместитель председателя спортивного комитета Союза Виталий Смирнов. Олимпийский комитет обвиняли в предвзятости. В газете «Советский спорт» появилась постоянная рубрика «МОК под огнем критики», где публиковали обличительные материалы. Так продолжалось до 73-го.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
3: 73-й год. Экономический кризис. Война судного дня. Соответственно, эмбарго, которое вводят арабские страны против Соединенных Штатов и ряда европейских государств. Чудовищный взлет цен на нефть в 6 раз. Цены на нефть выросли. В Европе паника. В Европе отключают электроэнергию. В Европе запрещают заливать частные машины бензином. В Соединенных Штатах коллапс. Цены на заправках растут в несколько раз, и для Штатов это катастрофа. Там. Тогда мировой ВВП падает на несколько процентов. И вот это момент, когда Советский Союз мог передавить вообще всю ситуацию в мире, там, не начнем мы поставки энергоносителей в Западную Европу, а сохраним их только для восточного лагеря. И все, скорее всего. Вот капитализму настал бы там, да, большой медный таз.
1: Важный момент. В то время Международный олимпийский комитет жил, как говорится, на самоокупаемости. Ни о богатых спонсорах, ни о коммерческих проектах тогда речи не было. Организация едва сводила концы с концами, зарабатывая преимущественно на продаже лотерейных билетов и памятных монет. Что могло помешать Олимпиаде 80? Ряд экспертов уверен, именно экономическая составляющая сыграла ключевую роль в победе советской заявки. Кандидатуру Москвы, напомню, повторно выдвинули в 1974 году. Энергетический кризис обошел Советский Союз стороной, уверенно заявила делегация из Москвы во время сессии МОК. Более того, подтвердила согласие страны на льготные поставки энергоносителей в Западную Европу, чем, считают эксперты, в буквальном смысле подкупила потенциальных противников. К тому, чтобы грамотно презентовать советскую заявку, делегация в СССР подготовилась заранее. Для членов МОК закупили больше сотни традиционных русских сувениров, наборы посуды с хохломской росписью. Однако идея едва не провалилась из-за мелочи. Заранее не позаботились об упаковке. Ее экстренно пришлось доставать в Вене, где проходило заседание. Накануне встречи в одном из универмагов люди в костюмах скупали подарочную бумагу и ленты. Всю ночь в гостиничном номере чиновники из спорткомитета заворачивали ложки и плошки в яркую обертку. Больше сотни подарков в последний момент успели доставить к залу заседания на двух такси. В Вене было анонсировано строительство 6 новых олимпийских объектов. Такого за всю историю проведения игр не было. Обещали пригласить спортсменов даже из тех стран, с которыми на тот момент у СССР не было дипломатических отношений, в том числе из Израиля и Чили. И, отмечу, слово свое в Москве сдержали.
0: Александр Дитятин, олимпийский чемпион.
4: Очень много иностранных спортсменов выступало на Олимпийских играх в Москве, которые сами приехали, там за свой счет или как, ну, их пустили, они приехали. И конкретный случай, австриячка Сиси Тернер, она конный вид спорта, завоевала олимпийскую медаль. Ну, в Австрии я был у нее дома, ну, у нее, ну, не у нее, у папы, наверное, там у нее и конюшни, и все. И вот папа заказал самолет, и на самолете привезли ее и лошадь, или как правильно конь называется у них, и она стала олимпийским чемпионом.
1: Осенью 1974 года в финале голосования сессии МОК вновь схлестнулись СССР и США. Одним из тех, кто настойчиво предлагал стать первыми на спортивной арене, был Сергей Павлович Павлов.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
3: Он был специалист очень высокого класса. Он был таким уважаемым в мире человеком. Он был очень уважаемым человеком внутри страны.
1: СССР гарантировал и беспрецедентные меры безопасности, что было особенно актуальным после теракта, случившегося во время летних игр в Мюнхене в 1972 году.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
3: Вся мировая ситуация говорит о том, что западная идеология проигрывает. Она вот или обанкротилась совсем, или она там на грани сдачи. И, конечно, все смотрят на Советский Союз. И предложение провести Олимпиаду в Советском Союзе, оно оказывается выгодно всем. Оно оказывается выгодно странам, которые уже встали на путь социалистической ориентации, которые борются с западным колониализмом. Но оно выгодно и Западу, потому что для них это... А давайте все-таки договоримся с Советами. Давайте они не будут нас добивать. Они вот нам нефть, ну а мы им там Олимпиаду.
1: Говорили едва ли не единственные, кто сомневался в необходимости проведения Олимпиады, причем по финансовым соображениям, был генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Ему приписывают доклад, который он якобы направил партийному секретарю Михаилу Суслову. Тот был непреклонен. Престиж страны дороже денег. Играм быть. Что могло помешать Олимпиаде 80? Осенью 1974 года в финале голосования сессии МОК вновь схлестнулись СССР и США. И американцы проиграли. Причем с солидным отставанием 20 голосов против 39. Впрочем, есть мнение, что Штаты сознательно, как говорят в спорте, сошли с дистанции. Финансовый анализ готовящихся игр в Монреале показывал, что Олимпиада пробила очень серьезную брешь в бюджете Канады. Страна действительно расплатилась по долгам только 30 лет спустя.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Продолжение следует. Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: хорошо звучит. Исторический детектив с Николаем Валуевым. Олимпиада 80. Продолжение.
1: Одним из тех, кто настойчиво предлагал стать первыми на спортивной арене, был Сергей Павлович Павлов. Возглавив профильный комитет при Совете министров СССР, он инициировал, например, проведение суперсерии хоккейных матчей между СССР и Канадой. Он же добился визита в Москву прославленного боксера Мухаммеда Али.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
2: Он был специалист очень высокого класса. Он был таким уважаемым в мире человеком. Он был очень уважаемым человеком внутри страны. И, конечно же, там великолепный специалист, профи. Поэтому от того, что делал он, зависит очень многое. Как это, незаменимых в истории нет, но там роль личности в истории, там замечательная книга Плеханова. Не было бы человека на гребне этой волны, волна бы пошла по-другому. Мы бы занимались бы продвижением спорта, может быть, когда-нибудь подали бы заявку. Не в этот момент, никогда он на этом настаивал. Но получилось бы или нет, неизвестно.
1: Во время поездок за рубеж Сергей Павлов лично провел сотни встреч главами национальных олимпийских комитетов. Особое внимание уделял странам, которые совсем недавно отказались от колониального статуса и стали независимыми государствами. Все ради того, чтобы перетянуть их на свою сторону и получить еще один голос в копилку московской заявки.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории и журналистики СПбГУ.
3: Он оплачивал приезд многих олимпийских делегаций в Советский Союз, особенно из развивающихся стран, а прям вложился в это капитально. Там несколько новых стран появилось, которых, например, не было до этого на карте мира. Зимбабве, например, да, которая буквально несколько месяцев, полгода появилась на карте мира до Олимпиады, они прислали достаточно внушительную делегацию, и без финансовой и дипломатической помощи Советского Союза это было бы невозможно без вот этой постоянной и последовательной работы.
1: Говорили, что Павлов под свою ответственность гарантировал не только полное финансовое обеспечение иностранных гостей, но и их личную безопасность. Клятвенно обещал, что Москва, как столица 22-х игр, будет настоящим оазисом мира и процветания. Отдельное внимание уделял комфорту спортсменов и тренеров из других стран.
0: Александр Дитятин, олимпийский чемпион.
4: Питание это, конечно, было фантастическое. Там очень много столовых. Выбирай пищу любую, любые напитки. Появилось много того, что так в Советском Союзе редко было увидеть в магазинах там и там. Ну, какие-то, ну, не продукты, а в основном сладости, там, орехи или еще чего-то. И то, что можно было кушать безгранично.
1: Известно, что только на строительство стадионов и гостиниц, а также модернизацию аэропортов и вокзалов в результате в СССР потратили свыше 1,5 миллиарда рублей. Точный бюджет московских игр и сейчас под грифом «секретно». Сергей Павлов считал проведение Олимпиады в Москве своим главным профессиональным достижением, которого могло и не быть. Накануне голосования в Вене он так нервничал, что не мог заснуть. Есть легенда, что в холле отеля над ним сжалился президент МОК, лорд Киллинин, и даже шепнул: «Слушай, ступай спать, Олимпиада ваша». Во время поездок за рубеж Павлов наладил отношения с главой Международного олимпийского комитета, тем самым Майклом Моррисом, больше известным как лорд Киллинин. Сблизился с функционером из ФРГ Вилли Даума, подружился с бароном Эдуардом фон Фальсфейном. Аристократа с русскими корнями Павлов пригласил на его историческую родину. Когда иностранный борт приземлился в Москве, глава спорткомитета лично встретил гостя прямо у трапа. Фальсфейна привезли в фамильную усадьбу, где его семья проживала до эмиграции в Европу. Говорили, барон был настолько растроган, что даже обнимал липы, которые сохранились в саду.
0: Дмитрий Солонников, политолог.
2: Он еще там мальчиком встретил Октябрьскую революцию, потом эмигрировал. Жил же здесь у нас. Там его предки организовали этот заповедник Асканьянова. Ну, в общем, такой, весь из себя. Уважаемый человек, барон, и он лоббирует наши интересы. Но, опять же, невозможно лоббировать интересы на пустом месте. Он просто является проводником идеи, которая и так висит в воздухе, которая всем понятна. Но кто-то должен был ее сказать. Ну, вот он ее сказал.
1: Точка в олимпийской гонке между США и СССР была поставлена 23 октября 1974 года. Самим участникам тех событий 30 минут ожидания показались настоящей вечностью. Как говорится, ставку национальные корни сделали и при работе с самим президентом Международного олимпийского комитета лордом Киллоним. Ирландец по происхождению, он болезненно воспринимал вмешательство британской короны во внутреннюю политику его родины, и это смог использовать Павлов.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории и журналистики СПбГУ.
3: Он выступал за то, что политика не должна быть ограничивающим средством для проведения Олимпийских игр или для участия в Олимпийских играх. Это его была принципиальная позиция, и здесь интересы Советского Союза и вот лорда Киллоним совпадали. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну действительно, да, его выборы, когда он стал президентом МОК, они прошли во многом при активной поддержке Советского Союза, который сумел мобилизовать на поддержку нужного кандидата тех членов Международного олимпийского комитета, которые были подвержены влиянию Советского Союза, сумел организовать ему необходимую поддержку. Всегда его с удовольствием принимали в Советском Союзе. Принимали действительно хорошо, очень гостеприимно, и Советский Союз он действительно ездить любил.
1: Павлов позаботился и о широкой презентации советской заявки. Была подготовлена масштабная выставка, которая рассказывала о достижениях СССР. Она объехала более 70 стран. Тогда же была выпущена книга «СССР. 100 вопросов и ответов». Она особенно заинтересовала иностранных журналистов. Что могло помешать Олимпиаде 80? Точка в олимпийской гонке между США и СССР была поставлена 23 октября 1974 года. Голосование продлилось всего полчаса. После этого президент МОК, лорд Киллоним, вышел к журналистам. Сделал эффектную паузу, убрал в карман пиджака свою любимую трубку и объявил: «Столица 22-х летних игр – Москва». Самим участникам тех событий 30 минут ожидания показались настоящей вечностью. Особенно давила торжественная атмосфера, в которой проходило голосование. В 11 часов 14 минут двери гербового зала Венской ратуши, где проходило заседание, закрылись. У входа встала охрана. Директор Олимпийского комитета раздала всем участникам голосования по маленькому листу бумаги с единственным словом на французском – «Выборы». Лорд Киллоним обратился к присутствующим с короткой речью: «Забудьте обо всем, думайте об олимпизме». И они подумали, а Москва не подвела. Позже многочисленные эксперты признали Олимпиаду 80 лучшими играми 20 века.
0: Александр Дитятин, олимпийский чемпион.
4: Это, конечно, было фантастическое шоу. В нем участвовало такое большое количество спортсменов, артистов, студентов, по каким специальностям владеет. И это, конечно, было, во-первых, массовость огромная, что сразу много людей выступали и делали такие пирамиды красивые, такие красивые, и костюмы у них были красивые, и лица красивые с улыбками.
1: По мнению ведущих аналитиков, даже демарш американского президента Джимма Картера с требованием бойкотировать Олимпиаду в Советском Союзе, а он выступил с таким заявлением за полгода до начала соревнований, сыграл с ним злую шутку. Сам он не смог обеспечить проведение игр в США на высоком уровне. В том же 80-м Олимпиада, но зимняя, проходила в Лейк-Плесиде и была раскритикована и журналистами, и спортсменами.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории и журналистики СПбГУ.
3: Это постоянно обыгрывалось сравнение с Лейк-Плесидом. Там любая неудача, даже не неудача. Олимпийская деревня Лейк-Плесида после того, как Олимпийские игры завершились, стала тюрьмой. Она используется. И это, естественно, тут же обыгрывается в советской печати. Потому что наша Олимпийская деревня, это построено для того, чтобы советские люди дальше жили. Это будут жилые дома, где получат квартиры с теми, куда придут счастливые дети, счастливые родители. А вот американцы, у них, конечно, тут же это используется как система подавляющего аппарата. И даже Олимпийские игры в этом смысле показательны.
1: Кроме современного жилья и уникальных спортивных объектов, к Московской Олимпиаде почти во всех республиках построили или модернизировали 78 спортивных комплексов. И советским гражданам, и иностранным гостям подарили действительно запоминающийся праздник. Еще во время подготовки к московским играм в западной прессе гулял злорадный анекдот. Пусть русский медведь проведет Олимпиаду, чтобы потом сосать лапу. Когда циничные прогнозы не сбылись, президент Картер предложил компенсацию американским атлетам, которые по его требованию пропустили главные соревнования, и распорядился вручить им золотые медали Конгресса. Вот только денег не хватило. Сборной США отправили 461 медаль из латуни. Желающих получить такие награды, конечно же, не нашлось.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то это обойдется примерно в 2500 рублей за один выезд. Если же брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 5000 рублей. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, в ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Спинной мозг, нервы и кости разрешат пересаживать пациентам в России. Минздрав утвердил изменения в списке анатомических материалов, которые можно использовать для пересадки. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 сентября. Вместе с тем из действующего списка исключены кости черепного свода и нижнечелюстная кость. В Госдуме предложили учредить новый праздник – День русской культуры. Его хотят отмечать 7 мая, передает ТАСС. Предполагается, что праздник будет посвящен сохранению национального искусства, народного творчества и культурных традиций. Дату выбрали не случайно. В этот день родился композитор Петр Чайковский, чьи произведения стали частью мирового культурного наследия. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: лично мне в майские праздники абсолютно точно рядом нужен человек, чтобы подтвердить, что прожарилось. Опыт приготовления мяса, конечно, имеется, но не такой, чтобы безошибочно определить степень его готовности. Что приятно, во второй половине дня будет возможность попрактиковаться. Какие майские праздники без шашлыка? Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. На радио «Мир» хорошо звучит «Зиверт». Далее «Бурито», а через 6 минут не пропустите гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.
1: Мы

все признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом, все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит, а давайте еще куда-нибудь заедем, прямо в разгар процесса. Шашлык для него это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет, этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров, например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1.5 часов до 30 минут. По словам Голиковой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то это обойдется примерно в 2500 рублей за один выезд. Если же брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 5000 рублей. Общегородской выпускной в Москве состоится 26 июня на ВДНХ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Для ребят подготовили большую программу, в том числе концерты с участием популярных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны. Музеи будут работать до позднего вечера. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Настоящий мужчина всегда выполняет свои обещания. И если он пообещал дождаться выхода всего сезона любимого сериала и посмотреть вместе, а не в одиночку и по одной серии, он обязательно выполнит свое обещание. Дима Билан открывает новый час на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Впереди у нас только любимая музыка группы «Серебро». Прямо сейчас, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: весна на Радио Мир. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 мая, 73 года Валерию Гергиеву. О нем наша минутная история. Народный артист и герой труда Российской Федерации. Руководитель Мариинского и Большого театров. Гергиев с успехом дирижирует лучшими оркестрами мира. Любопытно, что мама Тамара Тимофеевна сыграла решающую роль в том, что Валерий стал музыкантом. Когда она привела сына в музыкальную школу, приемная комиссия дала ему задание прохлопать определенный ритм. Это стандартная процедура. Валерий симпровизировал и добавил от себя пару синкоп. Педагоги вынесли вердикт. У мальчика нет чувства ритма и слуха. Лучше его не мучить музыкой. Маму это не устроило. И она настояла на том, чтобы через месяц Валерию дали еще один шанс. Вот тогда-то способности заметили, и его записали в подготовительный класс. Через 15 лет после этого недоразумения Валерий Гергиев одержал победу на всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве и на престижном международном в Берлине. Радио Мир поздравляет Валерия Гергиева с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка.
2: Общеизвестно, что бывают актеры, на всю жизнь застрявшие в одном амплуа. Немало известно актеров одной роли. А Серафима Холина – актриса одной фразы. Зато какой! Вообще-то фильмография у Серафимы Васильевны обширная. Но на улице ее не узнавали и в очередь за автографом к ней не выстраивались. Потому что Холина была актрисой дубляжа, озвучивала зарубежные фильмы. Ее голосом говорили многие западные звезды. Например, Софи Лорен, Ингрид Бергман и другие. Но Серафима Холина не всегда работала за кадром. Иногда появлялась и на экране в эпизодах. Удел любой работницы киностудии. То прохожую попросят изобразить, то продавщицу, то медсестру. Такой же незначительной обещала стать и роль ведущей показа мод. Но кто бы мог подумать, что именно она подарит своей исполнительнице кинематографическое бессмертие. Фраза о злосчастных брюках, пошитых к слову на Мосфильме, ушла в народ и стала девизом любой затруднительной ситуации.
1: Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала.

0: информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Отмечается, что детям очень непросто переключиться между уроками. А иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание, пишет РИА Новости. Большая же перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Чукотка одной из последних присоединилась к акции «Лыжня России». Как сообщил глава региона Вячеслав Кузнецов, лыжный сезон на Чукотке короткий. Несмотря на это, здесь достаточно любителей лыж и активного образа жизни. В акции приняли участие свыше 150 человек. Вместе со всеми на старт вышел и губернатор Чукотки. Он пробежал дистанцию в 5 километров. Российские регионы самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал этого года. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП. Москва, Московская область и Краснодар. Фактическое лето придет в центральную Россию примерно 25 мая. Тогда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Об этом рассказал ТАСС-климатолог Николай Терешонок. По его словам, летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
2: Звездам не страшно падать, страшно падать.

Из всех стрел на свете лично меня в эти выходные пугает не безобидная стрела Амура, а коварная стрелка на весах. Хорошо же сидели, зачем вот эти все лишние килограммы? Но не будем торопиться закругляться с шашлыками. Майские выходные еще не кончились. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир» хорошо звучит моя Мишель. Баста и Дмитрий Журавлев впереди, а сразу после — гороскоп.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом, все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать.

0: вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет: этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров. Например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 11 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Росстандарт утвердил новый национальный ГОСТ для табачной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, который используют в сигаретах и другой продукции. В Росстандарте пояснили, что от этого зависит расход сырья, масса табака в сигарете, а также содержание в дыме смолы, никотина и угарного газа. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Необходимо помнить о мерах защиты от укусов клещей. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую. Большинство россиян, 63%, готовы работать сверхурочно за вознаграждение, как правило, за дополнительную оплату, отгулы или карьерный рост. Результаты опроса публикуют ведомости. Чаще других работу сверх нормы практикуют работодатели Казани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 с лишним тысяч на человека. Об этом пишет «Москва-24». Эксперты отмечают, что такие позиции в меню вводят специально для привлечения внимания. Не самый гуманный ценник привлекает внимание в том числе блогеров и СМИ. Цель – подсветить свое заведение в медиапространстве. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Мужчины – народ чуткий и проницательный. Мы можем многое понять без слов. Например, понравился ли вам приготовленный нами шашлык? Если не понравился, мы тоже поймем, но в данном случае отрицайте до конца. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Это была группа «Добро», а студио впереди, а через 20 минут поговорим о Воронеже в программе «Лучший город мира».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 мая, 73 года Валерию Гергиеву. О нем наша минутная история. Народный артист и герой труда Российской Федерации. Руководитель Мариинского и Большого театров. Гергиев с успехом дирижирует лучшими оркестрами мира. Любопытно, что мама Тамара Тимофеевна сыграла решающую роль в том, что Валерий стал музыкантом. Когда она привела сына в музыкальную школу, приемная комиссия дала ему задание прохлопать определенный ритм. Это стандартная процедура. Валерий симпровизировал и добавил от себя пару синкоп. Педагоги вынесли вердикт. У мальчика нет чувства ритма и слуха. Лучше его не мучить музыкой. Маму это не устроило. И она настояла на том, чтобы через месяц Валерию дали еще один шанс. Вот тогда-то способности заметили, и его записали в подготовительный класс. Через 15 лет после этого недоразумения Валерий Гергиев одержал победу на всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве и на престижном международном в Берлине. Радио «Мир» поздравляет Валерия Гергиева с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: лучший город мира. Воронеж.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одна из главных достопримечательностей Воронежа – пришвартованный у Адмиралтейской площади парусник «Гота-предестинация», в переводе «Божье провидение». Это полномасштабная копия первого русского линейного корабля, созданного без помощи иностранных специалистов. Петр I построил это военное судно именно на Воронежской верфи. Отсюда корабли можно было быстро переправить в Азовское море. Плюс в этой местности росли хорошие леса с высоченными соснами и дубами, подходящими для строительства судов. Гота-предестинацию спустили на воду в 1700 году, реплика же появилась в 2014. Длина парусника 38,5 метров, ширина 8,5. Самая высокая из трех мачт устремляется в небо на высоту 40 метров. В корабле-музее полностью воссоздан интерьер и атмосфера Петровского первенца. Вот только пушек поменьше – 32 вместо 58. Сократить количество орудий пришлось для того, чтобы освободить пространство под выставочные залы, а посмотреть есть на что. Тут и каюта капитана с рабочим местом государя, и батарейная палуба с фигурами пушкарей, ядрами, инструментами для перезарядки и, собственно, пушками. В кают-компании можно увидеть, каким был быт русских моряков. Всего на Воронежской Гота-предестинации находится около 1000 различных экспонатов. На борту корабля-музея проходили съемки нескольких российских исторических сериалов.
0: Радио «Мир» в Воронеже. 99,9 FM.

0: мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию.
0: И умен.
2: Любой гасконец с детства академик.
0: И пригож, и фехтование хорош.
2: Защищайтесь!
0: Главный заводила мушкетерского мира покажет, на что способны...
3: Судьбе не расшибнем!
0: Д'Артаньян и три мушкетера. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

опытные мужчины точно знают, нельзя отлучаться от мангала, даже если друзья обещали присмотреть. Недоверие в данном случае – залог вкусного, неподгорелого обеда. Всех с майскими выходными. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Это была «Мирчик», «Коста Лакоста» и «Лолита». Впереди, а через 6 минут, гороскоп на сегодня от Надежды Сташиной.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный

0: обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит: «А давайте еще куда-нибудь заедем», прямо в разгар процесса. Шашлык для него – это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет: «Этому больше не наливайте». Водолей может принести что угодно, кроме шампуров, например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 60.

0: 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Налог на имущество не нужно платить владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, напомнили в Госдуме. От земельного налога за 6 соток также освобождаются пенсионеры, инвалиды первой и второй групп. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх 6 соток. Кроме того, многодетные семьи имеют право на скидку 50% на налог за один объект недвижимости. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое – до 18 тысяч. Самые сильные ливни за всю историю метеонаблюдения ожидаются в Краснодарском крае сегодня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста гидрометцентра Людмилу Паршину. По словам синоптика, дожди будут идти до 4 мая, но пик непогоды придется на сегодня. По прогнозам, осадки могут побить все исторические рекорды региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в сеть видео с песней российского рок-музыканта Гарика Сукачева «За окошком месяц май». На видео он смотрит в камеру, пока на фоне звучит отрывок из песни. Премьер регулярно выкладывает подобные ролики, в которых молча сидит или ведет автомобиль, пока на фоне звучат различные музыкальные композиции. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Если вы взяли на себя ответственность за приготовление очередной партии шашлыка, аккуратнее используйте бутылку с водой. Шашлык должен не утонуть, а не подгореть. Заливайте пламя с умом. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир хорошо звучит» Holy Flame. Певица Максим впереди, а через 20 минут поговорим о крунже в программе «Соль и перец».

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Это же вам не лезгинка!
4: Грешно смеяться над больными людьми.
5: Алкоголики – это наш прошлый.
6: Скажите, а это не больно?
7: Все зависит от диаметра иглы.
8: Птичку!

0: автомобиль. Человек интеллектуального труда.
1: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
2: Если хочешь танцевать.

0: Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно меня пригласили в ресторан корейской кухни. Когда шла на встречу, думала, что знаю гастрономические специалитеты этой страны вдоль и поперек. Но вскоре, когда впервые попробовала крунджи, поняла, что корейцы еще не разучились удивлять. Этот необычный снэк сегодня популярен не только в Южной Корее, откуда он родом, но и во всем мире. Его придумал для своей дочери простой менеджер продуктового магазина. Он сплющил круассан и соединил его с нурунджи. Это национальное корейское блюдо в виде хрустящего слоя поджаренного риса, который обычно остается на дне кастрюли. Над названием долго не думал, соединил круассан и нурунджи, и получилось крунджи. Технология приготовления настолько проста, что, кажется, любой мог бы додуматься. Готовить можно и без рисовой поджарки. Круассан обмазывают яичным желтком, прижимают прессом и допекают, чтобы получилась карамелизированная поверхность. Затем половину поливают шоколадом, медом, джемом, йогуртом, кондитерской посыпкой и даже пищевым золотом. Вторую половину оставляют чистой, чтобы было удобнее держать. Хотя при желании топпинги можно добавить и на нее. Соль в том, что крунджи богаты углеводами и быстро утолят голод. А перец в том, что, как и любая выпечка, они слишком калорийные и содержат много сахара и жиров. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию.
0: И умен.
2: Любой гасконец с детства академик.
0: И пригож, и фехтований хорош.
2: Защищайтесь!
0: Главный заводила мушкетерского мира покажет, на что способны...
3: Судьбе не расшибнем!
0: Д'Артаньян и три мушкетера. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Примерно так мог бы описать себя вайб майских выходных. Но, надеюсь, поймать нужный вайб у нас получилось. Терять мы его не собираемся до понедельника. Остается только всем пожелать незабываемых выходных. Меня зовут Александр Лазарев. На время прощаюсь с вами. Встречайте Михаила Морозова у микрофона в начале следующего часа. Вы слушаете музыкальное информационное радио «Радио Мир».
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом, все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит, а давайте еще куда-нибудь заедем, прямо в разгар процесса. Шашлык для него это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет, этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров, например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Общественной палате России предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, рассказал заместитель секретаря палаты. По его словам, детям очень непросто переключаться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашние задания. Большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Также в стране продолжают действовать другие программы по линии здравоохранения. Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польше. Ученые выбрали мужчин и женщин одинакового роста и комплекции и одели их в одинаковую одежду. Участники эксперимента шли по прямой по парковым дорожкам, а орнитологи оценивали поведение птиц. Выяснилось, что мужчинам удавалось приблизиться к птицам примерно на метр. Когда по парку шла женщина, птицы улетали за 10 метров. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Люди прагматичные советуют никогда не плакать в выходные. Мол, стоит помнить, что твои слезы стоят слишком дорого, чтобы проливать их в нерабочее время. Лучше дождаться понедельника. Там тебе за это хотя бы заплатят. Зиверт открыла новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет. В этом часе не пропустите программу «Бэкстейдж». Расскажем вам о внутрянке работы на радио и телевидении. А сейчас к музыке вновь возвращаемся. Звонки, демо, а также Хамали и Наваи с нами.

0: защиты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Консервы.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. Сегодня вы узнаете, что такое консервы. Телевидение живет по своему времени, не совпадающему ни с одним часовым поясом. Есть время сегодня. Это прямой эфир, то, что нельзя отложить. А есть время когда-нибудь. И вот оно хранится в консервах. Это видеоматериал, который ждет своего часа без привязки к конкретному дню. Ну, например, репортаж про шашлыки сняли в мае, а поставить в эфир можно в любой солнечный день, хоть в июне, хоть в августе. Или интервью художника, который рассказал о своем методе работы. Тема остается актуальной – годы. Такие заготовки – это страховка. Телевидение готовится к будущему, но не знает, каким оно будет. Добротные, надежные и понятные во всех странах Содружества консервы оказываются очень кстати не только в информационных выпусках, но и в других программах телеканала «Мир». Потому что это не про сегодня случилось, а про это случается всегда. Консервы бывают разными. Есть те, которые хранят с особой осторожностью, и зрители о них даже не догадываются. В архивах всех телеканалов лежат заготовки на известных людей. Их интервью, забавные моменты или серьезные монологи. И когда приходит печальное известие, которого никто не ждал, достают эти материалы. Редактор с режиссером выбирает самые теплые кадры, самые яркие интонации. И такой сюжет становится прощальным словом. Единственным способом сказать «мы помним». Получается, что консервы – это стратегический запас телевидения. Их главная сила, как и у домашних заготовок, они всегда оказываются вовремя на столе. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: девочки смеются.
1: Весна. На Радио Мир.
2: Радио Мир.
1: Хорошо звучит.
3: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
1: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
2: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Пой!
0: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люк.

Говорят, что музыка отлично помогает пережить расставание. Пока ты 3 часа выбираешь идеальный плейлист «Грусти тлен», у тебя просто не остается времени, чтобы написать бывшему «Спишь?». А Артикасти с нами на Радио Мир, у микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». Посвящаем ее сегодня 73-летию замечательного дирижера Валерия Гергиева. Но прежде музыку отличную на Радио Мир послушаем.

История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 мая, 73 года Валерию Гергиеву. О нем наша минутная история. Народный артист и герой труда Российской Федерации. Руководитель Мариинского и Большого театров. Гергиев с успехом дирижирует лучшими оркестрами мира. Любопытно, что мама Тамара Тимофеевна сыграла решающую роль в том, что Валерий стал музыкантом. Когда она привела сына в музыкальную школу, приемная комиссия дала ему задание прохлопать определенный ритм. Это стандартная процедура. Валерий симпровизировал и добавил от себя пару синкоп. Педагоги вынесли вердикт. У мальчика нет чувства ритма и слуха. Лучше его не мучить музыкой. Маму это не устроило. И она настояла на том, чтобы через месяц Валерию дали еще один шанс. Вот тогда-то способности заметили, и его записали в подготовительный класс. Через 15 лет после этого недоразумения Валерий Гергиев одержал победу на всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве и на престижном международном в Берлине. Радио «Мир» поздравляет Валерия Гергиева с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: остаться.
1: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Д'Артаньян и три мушкетера». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно с прояснениями, дожди и плюс 9. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди, на термометрах также плюс 9 градусов. В Казани переменная облачность и плюс 10. В Ульяновске облачно с прояснениями до плюс 11. В Кемерове малооблачно плюс 24 градуса. В Перми облачно плюс 8, небольшой дождь. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь также ожидается и плюс 10 на термометрах. В Москве переменная облачность 12 градусов со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 14 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1,5 часов до 30 минут. По словам Голиковой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то обойдется это примерно в 2500 рублей за один выезд. Если брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 7000 рублей. Общегородской выпускной в Москве состоится 26 июня на ВДНХ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Для ребят подготовили большую программу, в том числе концерты с участием популярных артистов, которых выпускники по традиции выбирали сами. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек и не только из Москвы. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры страны Ольга Любимова. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

поет Ольга Серябкина, нет ничего сильнее, чем это. А вот что именно это непонятно. Поэтому мне куда ближе фраза Доминика Торетто из фильма «Форсаж». Нет ничего сильнее, чем семья. А выходные – отличное время для того, чтобы провести его с семьей. Этого вам искренне и желаю. Я Михаил Морозов. Всем привет. В этом часе в программе «Радио Гид» отправимся с вами в Монголию и поближе познакомимся с Улан-Батором. А пока к музыке на «Радио Мир» с удовольствием возвращаемся.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про Монголию. Там сперва нужно посетить столичный Улан-Батор, а затем, преодолев полсотни километров, самую большую в мире конную статую. Это памятник Чингисхану, основателю Монгольской империи. 50-метровый монумент из нержавеющей стали вмещает смотровую площадку, бильярдную, ресторан, сувенирную лавку и музей кочевого народа хунну, наследниками которого считают себя современные монголы. К слову, именно из воинственных хунну древний Китай обзавелся Великой Стеной. Грандиозная статуя высится недалеко от реки Тулу. Там, согласно преданию, юный Темуджин нашел золотой кнут. Будущий великий хан верно расшифровал послание богов. Впереди его ждет бессмертная слава. Он объединил монгольский народ и завоевал полмира. История военных побед Чингисхана наглядно представлена гигантской картой, которую можно изучить в выставочном зале мемориального комплекса. Стальной Чингисхан – центр исторического парка, который посвящен древним обычаям и быту кочевых племен Монголии. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
1: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
2: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Пой!
0: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества.
5: Танцемания.
4: Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

высшая степень нежности – это когда он разрешает тебе греть свои ледяные ноги, а его спину под одеялом. Это и есть настоящая проверка чувств. Доусы Пицца на Радио Мир отзвучали, а вот нашему астрологу Надежде Сташиной это сделать только предстоит. Свежий гороскоп услышим уже через пару мгновений. Прежде к нам присоединяются Ёлка и Юрий Шатунов. У микрофона с вами Михаил Морозов. Всем привет!

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! На дворе май месяц, поэтому сегодня у нас гороскоп шашлычного настроения. Овен – самый огненный знак, так что он главный по розжигу. Настоящий овен и дрова наломает голыми руками. Главное – не начать жарить раньше, чем угли готовы. Телец приготовит изысканный маринад с секретным ингредиентом. Все доведет до идеала и устроится в удобном кресле с видом человека, который знает толк в жизни. Близнецы со всеми перезнакомятся, расскажут кучу забавного, попробуют шашлык у всех окрестных компаний. К вечеру будут своими для всех. Рак привезет половину кухни, контейнеры, салфетки, соусы. Именно у него окажется то, без чего все бы страдали. И обязательно заведет разговор на тему «А вот раньше было лучше». Лев командует парадом, и не вздумайте открывать кетчуп без его разрешения. Дева проверит все, от свежести мяса до чистоты рук. У нее есть пакеты, влажные салфетки, и именно дева выручит всех средством от комаров. Весы будет долго выбирать, курица или свинина, кетчуп или соус, зато потом все красиво разложит и сделает, как в глянцевом журнале. Скорпион молча возьмет на себя мангал и сделает лучший шашлык, а вот соус в его исполнении будет островат. Стрелец предложит, а давайте еще куда-нибудь заедем, прямо в разгар процесса. Шашлык для него это только начало приключения. Козерог не очень понимает, зачем есть в лесу, если есть стол. Но если уж приехал, проследит, чтобы все было вовремя и без лишнего хаоса. И вовремя скажет, этому больше не наливайте. Водолей может принести что угодно, кроме шампуров. Например, вязальные спицы. И, как ни странно, это даже сработает. Рыбы могут забыть мясо, но точно не забудут напитки. И, сидя в траве, будут мечтать о море. Я желаю всем хороших майских выходных. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Зита и Гита». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно с прояснениями, дожди плюс 9. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди, на термометрах также плюс 9 градусов. В Казани переменная облачность и плюс 10. В Ульяновске облачно с прояснениями до плюс 11. В Кемерове малооблачно плюс 24 градуса. В Перми облачно плюс 8, небольшой дождь. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь также ожидается и плюс 10 на термометрах. В Москве переменная облачность 12 градусов со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание горной зоны в Республике Алтай. Новый закон включает республику в перечень регионов, где могут создаваться и горные зоны. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Речь идет не о сети казино, а по всей республике, а о локальном формате на четко очерченной территории с жесткими правовыми рамками и контролем со стороны государства. Фактическое лето придет в центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Об этом рассказали климатологи. По их словам, летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы. В России вырос спрос на классическую мужскую одежду, сообщили ритейлеры. Среди возможных причин эксперты называют стремление мужчин к комфорту и общее развитие культуры костюма. В топ-5 самых популярных предметов гардероба вошли пиджаки, брюки, поло с коротким рукавом, сорочки и лоферы. Также отмечается интерес к галстукам и бабочкам. Большинство россиян 60% готовы работать сверхурочно за вознаграждение, как правило, за дополнительную оплату, отгулы или карьерный рост. Результаты публикуют ведомости. Чаще других работу сверх нормы практикуют работодатели Казани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Житейская мудрость гласит: настоящая любовь – это когда ты помыл кота, а он все равно к тебе пришел. Филатов и Кэрос с новым прочтением давно знакомой нам песни «Иногда» открыли новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимый многими фильм по семейным обстоятельствам. А прямо сейчас обратимся к нашему мировому хит-параду и представителям Молдовы в нем. С нами на Радио Мир «The Motans».
1: Мировой хит-парад. Лучше. Молдова.
2: Ne-am cunoscut ciudat în prima seară de an tot. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hot dog. Tu aveai față de main stage, iar eu de nostalgia. Să știi că am ajuns în timp să-i înțeleg magia.

удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Говори лучше ты.
2: Я не могу. Я враг номер один.
1: Враг номер один — ее заместитель. Ты враг номер два. Поскромнее надо быть.
3: В картине Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам» Евгений Стеблов сыграл роль Игоря. В начале истории этот персонаж постоянно раздражает тещу, а потом проникается ее переживаниями и становится другом. Стеблов согласился сниматься сразу после прочтения сценария. Он разглядел много общего со своим героем. Что и как делать в кадре, в роли молодого отца, актер знал лучше других. Его собственному сыну к тому моменту исполнилось уже 4 года. Стеблов, так же, как и его герой, переживал невзгоды и радости семейной жизни. Но так было не всегда. В 18 лет, задолго до фильма «По семейным обстоятельствам», артист не мог похвастаться примерным поведением. Он был настоящим виртуозом в части покорения женщин. Остепенился и пересмотрел жизненные ценности только когда в 30 лет попал в серьезную автоаварию. Как раз примерно в то же время Евгения пригласили стать экранным зятем Галины Польских. В общем, жизнь подогнала актера под примерного семьянина и заботливого отца, оставив его, тем не менее, внешне молодым и привлекательным. Дальнейшая судьба артиста также сложилась благополучно. Он по-прежнему счастлив со своей женой Татьяной Осиповой, которая не имеет отношения к кинематографу. Зато их сын, Сергей, пошел по стопам отца и выбрал творческую профессию, стал режиссером.
2: Я не могу. Я враг номер один.
1: Враг номер один — ее заместитель. Ты враг номер два. Поскромнее надо быть.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

стираю после.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах...
4: Зита?
3: Значит, пришло время сделать паузу.
5: Что это значит?
3: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
5: Я жду. Ой!
3: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
6: Категория 16+.
7: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее.
8: Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко.
9: Удивительный мир.
10: Радио «Мир».

Как говорится в одной шутке, и все-таки туфли на каблуках — вещь необыкновенная. Надела — шикарная девушка, сняла — счастливый человек. Как говорится, красота требует жертв. Михаил Морозов с вами у микрофона Радио Мир. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». Посвящаем ее сегодня 73-летию замечательного дирижера Валерия Гергиева. Но прежде с нами группы «Руки вверх» и «Ай».

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 2 мая, 73 года Валерию Гергиеву. О нем наша минутная история. Народный артист и герой труда Российской Федерации. Руководитель Мариинского и Большого театров. Гергиев с успехом дирижирует лучшими оркестрами мира. Любопытно, что мама Тамара Тимофеевна сыграла решающую роль в том, что Валерий стал музыкантом. Когда она привела сына в музыкальную школу, приемная комиссия дала ему задание прохлопать определенный ритм. Это стандартная процедура. Валерий симпровизировал и добавил от себя пару синкоп. Педагоги вынесли вердикт. У мальчика нет чувства ритма и слуха. Лучше его не мучить музыкой. Маму это не устроило. И она настояла на том, чтобы через месяц Валерию дали еще один шанс. Вот тогда-то способности заметили, и его записали в подготовительный класс. Через 15 лет после этого недоразумения Валерий Гергиев одержал победу на всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве и на престижном международном в Берлине. Радио «Мир» поздравляет Валерия Гергиева с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

на Радио Мир. Хорошо звучит.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Зита и Гита».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно с прояснениями, дожди и плюс 9. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди, на термометрах также плюс 9 градусов. В Казани переменная облачность и плюс 10. В Ульяновске облачно с прояснениями до плюс 11. В Кемерове малооблачно плюс 24 градуса. В Перми облачно плюс 8, небольшой дождь. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь также ожидается и плюс 10 на термометрах. В Москве переменная облачность 12 градусов со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 16 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1,5 часов до 30 минут. По ее словам, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено значительно. Звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» погибла в Адлере. Об этом сообщает МЭШ. 53-летняя артистка перебегала трассу в неположенном месте, на скорости в нее врезался автомобиль. Уточняется, что рыбалка скончалась на месте. Артистка выступала в высшей лиге КВН в 2000-х годах. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны. Курицы-питомцы набирают популярность в Китае. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Сергей Лазарев открывает новый музыкальный час на Радио Мир треком «Тут или там». Песня с призывом наслаждаться текущим моментом и находить радость здесь и сейчас, несмотря на определенность. Актуально, но не совсем. У нас с вами все весьма определенно и позитивно. Сегодня выходной, и завтра тоже выходной. Наслаждаемся по полной. Михаил Морозов с вами у микрофона. Всем привет. В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Красноярском, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 97.4 FM. А пока вновь к музыке. Возвращаемся.

удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Красноярск.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Красноярске есть уникальное место – лесной массив в черте города, который в народе называют «Гремячая грива». Его так окрестили еще в XIX веке. Это цепь живописных сопок, между которых протекал ручей «Гремячий ключ» и росла целебная трава «Гремячка». Ученые считают, что это купол потухшего вулкана. 450 миллионов лет назад он активно извергался, заливая лавой окрестности. Долгие годы здесь был простой густой лес, по которому довольно активно прогуливались красноярцы и гости города. В 2018 году власти привели в порядок огромную территорию и открыли здесь благоустроенный лесопарк. Он раскинулся на 300 гектарах и предлагает более 60 километров маршрутов – от прогулочных до спортивных и туристических. Современные спортивные площадки, зоны для отдыха с детьми, имеется эко-павильон для мероприятий и палаточный городок. Особое внимание уделили экологии. Ни одно дерево не было срублено, а все новые объекты аккуратно вписали в природный ландшафт. И, конечно, это идеальное место для прогулок. В парке проложены 25 троп разного уровня сложности. Есть удобные настилы и освещение. Так что гулять комфортно в любое время года и суток. Мамы с колясками, спортсмены, туристы и просто любители неспешных прогулок здесь мирно соседствуют друг с другом. А с удобной смотровой площадки открывается незабываемый вид на Енисей. Популярностью в парке пользуется и геологический музей под открытым небом. Здесь собраны образцы редких горных пород. Огромные валуны привлекают внимание не только туристов, но и студентов-геологов, которые приходят сюда изучать месторождения родного края.
0: Радио «Мир» в Красноярске. 97.4 FM.

0: Уникальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На майские праздники мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции, пишет News.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. В Госдуме предложили учредить новый праздник – День русской культуры. Его хотят отмечать 7 мая, передает ТАСС. Дату выбрали. Не случайно в этот день родился композитор Петр Чайковский, чьи произведения стали частью мирового культурного наследия. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае, об этом сообщают информационные службы. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР. Тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова. Чукотка одной из последних присоединилась к акции «Лыжня России», сообщает телеканал «Мир-24». Как сообщил глава региона Вячеслав Кузнецов, лыжный сезон на Чукотке короткий. В акции приняли участие свыше 150 человек. Вместе со всеми на старт вышел и губернатор. Он пробежал дистанцию в 5 километров. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
2: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
3: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
4: Я жду. Ой!
0: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Весна на радио «Мир». Хорошо.

Длинные выходные коварны тем, что за них можно успеть не сделать гораздо больше дел, чем за обычные. Да, это тот еще самообман. А Мирчик продолжил этот музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет, привет. Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра. Прежде послушаем певицу Максим и Сергей.

0: весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашнее воскресенье, 3 мая, делятся на две совершенно разные части. И главная задача – спокойно пережить первую половину дня. Луна перейдет в Стрельца и сразу попадает в оппозицию к Урану. Это иллюстрирует внезапные идеи, тягу к приключениям и скачки настроения. Завтрашнее утро будет богато на полусумасшедшие идеи. Для кого-то это записаться на парашютные курсы, а для кого-то и пошли в лес за грибами тоже достаточно сумасбродно. Проблема в том, что вместе с азартом повышается и риск. Можно переоценить свои силы, не учесть нюансы или просто не подумать о последствиях. Поэтому утро воскресенья не лучшее время для резких стартов, экспериментов и решений сгоряча. После обеда фон заметно выравнивается. И здесь мы можем с удовольствием почувствовать, что Меркурий перешел из сумасбродного овна в обстоятельный телец. Достоинство этого аспекта в том, что называется «мозги встают на место». Появится способность трезво оценивать свои планы, подсчитывать ресурсы и отделить реальность от фантазий. Во второй половине завтрашнего дня хорошо возвращаться к идеям, которые пришли раньше, и проверять их на прочность. Что-то отсеется само, а что-то, наоборот, окажется вполне жизнеспособным, и планы станут конкретнее. Отдельный плюс – финансовая тема. Решения, принятые завтра во второй половине дня, могут иметь вполне конкретные перспективы. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Мы снова танцуем.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Зита и Гита».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается облачная погода, 14 градусов со знаком плюс. В Екатеринбурге также облачная, плюс 14. В Казани малооблачно, также 14 градусов с плюсом на термометрах. В Тюмени облачно, плюс 14 градусов. В Ижевске облачный, плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно, 14 с плюсом на термометрах. В Челябинске переменная облачность, плюс 15. В Москве малооблачная погода ожидается и плюс 17.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за реализацию товаров с истекшим сроком годности, в случае, если информация об этом поступила из системы мониторинга маркированных товаров. Индивидуальные предприниматели заплатят 10 тысяч рублей за каждую единицу просроченного товара, а юридические лица – 20 тысяч. Помимо этого, вводятся наказания за продажу табачных изделий с отклонением от установленных цен. В Екатеринбурге появился первый в России робот-заправщик, который позволяет водителям заправлять свои автомобили, не покидая салона. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело. Как отметили представители компании-разработчика, робот оснащен 3 камерами и искусственным интеллектом, что позволяет ему видеть бак автомобиля, откручивать крышку и самостоятельно вставлять заправочный пистолет. В России растет спрос на деревенские дома и избы, однако массовым тренд пока не стал. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным сервиса по поиску и покупке недвижимости, количество поисковых запросов о покупке домов в селах за год увеличилось на 20%. Чаще всего россияне интересуются объектами, требующими реставрации. В соцсетях появляется все больше видео, где молодые люди рассказывают о своем опыте ремонта избы и жизни на природе. Панда Катюша из московского зоопарка живет размеренно, как мама Дин-Дин, обедает без спешки и суеты, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. На опубликованном в телеграм-канале зоопарка видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей лежанки, а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Как сказал однажды один писатель-сатирик, каждый человек – кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. Полина Гагарина с нами на старте нового часа здесь, на Радио Мир. С вами субботу продолжаю проводить я, Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе не пропустите наш кулинарный радиоблог «Соль и перец». Расскажем вам о японском ужине омакасе. А пока музыку послушаем. Бурито, Зиберт и Алексей Воробьев с нами в эфире музыкально-информационного радио.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно меня пригласили на необычный ужин в ресторан, где не было меню, а блюдо шеф готовил на свой выбор. Это называется омакасе, японский гастрономический ритуал. Слово омакасе переводится как «полагаюсь на вас». Смысл в том, что гость позволяет шефу за фиксированную цену готовить то, что тому заблагорассудится. Кулинар сам решает, что и в каком порядке приготовить, а вы просто наслаждаетесь процессом. История омакасе началась в 80-х годах прошлого века. В маленьких суши-барах Токио шефы стали напрямую общаться с клиентами, уточняя их вкусы, а заодно выясняя, нет ли у посетителей аллергии на те или иные продукты. Выглядит это так. Гости сидят за одним столом, который больше напоминает барную стойку. Выходит шеф, знакомится, заводит непринужденную беседу и демонстрирует продукты, чтобы гости убедились в их свежести. Затем готовит, демонстрируя уже свое мастерство, а когда в определенном порядке подает блюдо, объясняет, чем был обусловлен его выбор. В наши дни принцип омакасе действуют во многих ресторанах мира, и даже пиццу готовят в контакте с посетителями. Формат стал трендом и в России. Такое гастрономическое приключение с общением и сюрпризами особенно по душе поколению зумеров. Соль в том, что омакасе – это индивидуальный подход, качество плюс развлечение, а перец в том, что цена может кусаться, и меню зависит от фантазии повара, тут уж как повезет. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Абсолютным рекордсменом по минимальной продолжительности среди всех единых государственных экзаменов стала устная часть по китайскому языку. На выполнение заданий отводится всего 14 минут. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Вместе с тем, самыми продолжительными испытаниями станут профильная математика, биология, информатика, литература и физика. Выпускникам потребуется 3 часа 55 минут. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия разгула стихии в нескольких населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края. В зоне подтопления оказались придомовые территории местных жителей. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба. По предварительным данным, больше всего от непогоды пострадал сам город Белореченск. Там подтоплены 14 дворов. Еще по одному подтопленному двору зафиксировано в поселках Южный и Восточный. Спинной мозг, нервы и кости разрешат пересаживать пациентам в России. Министерство здравоохранения России утвердило изменения в списке анатомических материалов, которые можно использовать для пересадки. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 сентября. Вместе с тем из действующего списка исключены кости черепного свода и нижнечелюстная кость. Курицы-питомцы набирают популярность в Китае, пишет Афиша Дели. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводки, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха, они не линяют, как кошки и собаки. Тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умные, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
2: сито?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
3: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Ой!
0: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Весна на Радио Мир.

Говорят, что за красивые глаза денег не берут. Интересно, конечно, только вот проверять это утверждение в супермаркете я бы не стал. Шанс наткнуться на злого охранника куда выше, чем на кассира романтика. Holy Flame с нами на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. Далее с нами Лолита и Хабиб. А следом не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашнее воскресенье, 3 мая, делятся на две совершенно разные части. И главная задача – спокойно пережить первую половину дня. Луна перейдет в Стрельца и сразу попадает в оппозицию к Урану. Это иллюстрирует внезапные идеи, тягу к приключениям и скачки настроения. Завтрашнее утро будет богато на полусумасшедшие идеи. Для кого-то это записаться на парашютные курсы, а для кого-то и пошли в лес за грибами тоже достаточно сумасбродно. Проблема в том, что вместе с азартом повышается и риск. Можно переоценить свои силы, не учесть нюансы или просто не подумать о последствиях. Поэтому утро воскресенья не лучшее время для резких стартов, экспериментов и решений сгоряча. После обеда фон заметно выравнивается. И здесь мы можем с удовольствием почувствовать, что Меркурий перешел из сумасбродного овна в обстоятельный телец. Достоинство этого аспекта в том, что называется «мозги встают на место». Появится способность трезво оценивать свои планы, подсчитывать ресурсы и отделить реальность от фантазий. Во второй половине завтрашнего дня хорошо возвращаться к идеям, которые пришли раньше, и проверять их на прочность. Что-то отсеется само, а что-то, наоборот, окажется вполне жизнеспособным, и планы станут конкретнее. Отдельный плюс – финансовая тема. Решения, принятые завтра во второй половине дня, могут иметь вполне конкретные перспективы. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ВИСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Танцор диско».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается облачная погода, 14 градусов со знаком плюс. В Екатеринбурге также облачная, плюс 14. В Казани малооблачно, также 14 градусов с плюсом на термометрах. В Тюмени облачно, плюс 14 градусов. В Ижевске облачный, плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно, 14 с плюсом на термометрах. В Челябинске переменная облачность, плюс 15. В Москве малооблачная погода ожидается и плюс 17.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Новый закон включает республику в перечень регионов, где могут создаваться игорные зоны. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Речь идет не о сети казино по всей республике, а о локализованном формате на четко очерченной территории. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию. В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 с лишним тысяч на человека. Эксперты отмечают, что такие позиции в меню вводят специально. Не самый гуманный ценник привлекает в том числе внимание блогеров и СМИ. Цель – подсветить свое заведение в медиапространстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в сеть видео с песней российского рок-музыканта Гарика Сукачева «За окошком месяц май». На видео он смотрит в камеру, пока на фоне звучит отрывок из песни. За спиной Пашиняна из окна видно голубое небо и ветви дерева с листьями. В конце премьер складывает руки в форме сердца. Пашинян регулярно публикует ролики, в которых молча сидит или ведет автомобиль, пока на фоне звучат музыкальные композиции. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Михаил Морозов у микрофона Радио Мир. Всем добрый вечер. У меня есть один вопрос. Если любовь слепа, то почему кружевное белье так популярно? Вопрос, конечно, риторический. Коста Лакоста с нами на старте нового часа. Далее к нам присоединятся группа Чили, Дима Билан и Ольга Серябкина. Также не пропустите в этом часе программу «Фитнес-шейк». Расскажем вам о пользе прессотерапии. Всем отличного вечера в компании Радио

0: Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает наше тело здоровым и красивым. Коллега рассказала, как ей удалось избавиться от тяжести в ногах за короткий срок. Она прошла курс прессотерапии и теперь чуть ли не летает по офису. Я решила разобраться, что это за чудесная процедура. Выяснилось, что прессотерапию используют как в оздоровительных, так и в косметологических целях. Ее применяют при отеках, целлюлите, сосудистых дефектах кожи, варикозном расширении вен и некоторых других заболеваниях. Выбирая любую процедуру, для начала лучше проконсультироваться с врачом. Прессотерапия не исключение, потому что противопоказания к ней существуют. Перед сеансом на вас надевают большие смешные штаны, похожие на рыбацкие ботфорты, а иногда используют и целый надувной костюм. В принципе, похоже на манжету тонометра, только на все тело. Через трубки костюм подключается к аппарату, который обеспечивает подачу теплого воздуха. Он, наполняя оболочку в процессе процедуры, начинает то сжиматься, то разжиматься, создавая давление на определенные участки тела. Чаще всего такой компрессионный метод применяют на ногах. Воздействие, оказываемое на организм, напоминает лимфодренажный массаж, способствующий выведению лишней жидкости, очищению и укреплению организма. Среди преимуществ прессотерапии – ее безболезненность, отсутствие дискомфорта в процессе, прилив сил, ощущение легкости в теле, снятие отеков и даже похудение. А ведь вы просто около часа лежите на кушетке. Согласно исследованиям, один такой сеанс заменяет несколько процедур мануального воздействия или две тренировки в спортзале. Данная методика идеальна для тех, кто ведет сидячий образ жизни и имеет избыточный вес. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал новый закон, устанавливающий административную ответственность за реализацию товаров с истекшим сроком годности, в случае, если информация об этом поступила из системы мониторинга маркированных товаров. Индивидуальные предприниматели заплатят 10 тысяч рублей за каждую единицу просроченного товара, а юридические лица – 20 тысяч. Помимо этого, вводится наказание за продажу табачных изделий с отклонением от установленных цен. Более 10 субъектов России изъявили желание принять участие в эксперименте по передвижным аптекам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. Там уточнили, что речь идет о следующих регионах: Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкарская республика, Нижегородская область, Тюменская область, Архангельская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Калмыкия и Республика Бурятия. Организаторы премии «Оскар» опубликовали новые правила. Претендовать на награду могут только люди. Произведения, созданные или исполненные искусственным интеллектом, не допускаются. Решение принято после выхода трейлера ленты «Каньон дель Муэрто», в котором появилась воссозданная ИИ, молодая версия умершего актера Вэла Килмера. Проект реализован при поддержке семьи актера, предоставившей его видеоархив. Китайская компания разработала сверхмощного четвероногого робота и назвала его «Превосходный скакун». Это первый в мире механизм, способный доставлять до 1000 килограммов груза в условиях экстремального высокогорного холода. Об этом сообщает РИА Новости. Аппарат планируют использовать для тушения пожаров, автономной доставки водяных шлангов, оборудования первой помощи, а также для перевозки материалов на труднодоступных стройплощадках. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
2: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
3: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Пой!
0: Танцор диско. Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».

Говорят, что пятница – это маленькая жизнь, а выходные – это ее счастливый, но очень короткий медовый месяц. И как же здорово, что на этой неделе наш с вами медовый месяц увеличенный. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет! Через пару мгновений не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной. А в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждут 3 часа танцемании на Радио Мир. Всем отличного настроения! Мир!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашнее воскресенье, 3 мая, делятся на две совершенно разные части. И главная задача – спокойно пережить первую половину дня. Луна перейдет в Стрельца и сразу попадает в оппозицию к Урану. Это иллюстрирует внезапные идеи, тягу к приключениям и скачки настроения. Завтрашнее утро будет богато на полусумасшедшие идеи. Для кого-то это записаться на парашютные курсы, а для кого-то и пошли в лес за грибами тоже достаточно сумасбродно. Проблема в том, что вместе с азартом повышается и риск. Можно переоценить свои силы, не учесть нюансы или просто не подумать о последствиях. Поэтому утро воскресенья не лучшее время для резких стартов, экспериментов и решений сгоряча. После обеда фон заметно выравнивается. И здесь мы можем с удовольствием почувствовать, что Меркурий перешел из сумасбродного овна в обстоятельный телец. Достоинство этого аспекта в том, что называется «мозги встают на место». Появится способность трезво оценивать свои планы, подсчитывать ресурсы и отделить реальность от фантазий. Во второй половине завтрашнего дня хорошо возвращаться к идеям, которые пришли раньше, и проверять их на прочность. Что-то отсеется само, а что-то, наоборот, окажется вполне жизнеспособным, и планы станут конкретнее. Отдельный плюс – финансовая тема. Решения, принятые завтра во второй половине дня, могут иметь вполне конкретные перспективы. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Петербурга до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, рассказал заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Спинной мозг, нервы и кости разрешат пересаживать пациентам в России. Министерство здравоохранения утвердило изменения в списке анатомических материалов, которые можно использовать для пересадки. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 сентября. Вместе с тем из действующего списка исключены кости черепного свода и нижнечелюстная кость. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то обойдется это примерно в 2500 рублей за один выезд. Если брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 5000 рублей. В Лондоне накануне прошел аукцион, на котором были проданы вещи, связанные с миром музыки и шоу-бизнеса. С молотка ушли 327 лотов, в том числе редкие музыкальные инструменты, рукописные тексты песен и сценические костюмы артистов. Абсолютным рекордсменом стала гитара, на которой рок-музыкант Slash играл во время тура группы Guns N' Roses. Инструмент, подписанный самим гитаристом, ушел с молотка за 307 тысяч долларов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Танцемания. Танцемания на радио Ми.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

«Танцемания» на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Танцемания. Танцемания на радио Мир.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Радио Мир. Танцемания. Танцемания на Радио Мир. Алло.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщают РИА Новости. Необходимо помнить о мерах защиты от укусов клещей. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую. Российские регионы самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал текущего года. Самые низкие показатели аварийности зафиксировали в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП. Это Москва, Московская область и Краснодар. Большинство россиян, 63%, готовы работать сверхурочно за вознаграждение, как правило, за дополнительную оплату, отгулы или карьерный рост. Результаты опроса публикуют «Ведомости». Чаще других работу сверх нормы практикуют работодатели Казани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 с лишним тысяч на человека. Об этом пишет московская СМИ. Эксперты отмечают, что такие позиции в меню вводят специально. Не самый гуманный ценник привлекает в том числе внимание блогеров и средств массовой информации. Цель – подсветить свое заведение в медиапространстве. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Танцемания. Танцемания на радио Мир.
1: Мы снова танцуем.

0: согревайся.
1: На радио Мир.
2: Танцемания.
0: Добавьте весне немного тепла.

0: танцуйте вместе с нами.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Танцемания. Танцемания на радио Ми. Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Общественной палате России предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Об этом рассказал заместитель секретаря палаты. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Также в стране продолжают действовать другие программы по линии здравоохранения. Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Ученые выбрали мужчин и женщин одинакового роста и комплекции и одели их в одинаковую одежду. Участники эксперимента шли по прямой по парковым дорожкам, а орнитологи оценивали поведение птиц. Выяснилось, что мужчинам удавалось приблизиться к птицам примерно на метр. Когда по парку шла женщина, птицы улетали значительно раньше. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
2: Реклама.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Там небо над озером синьку льет, солнечный заяц в луже купается, зорьку пьет.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой

0: года.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается облачная погода, 14 градусов со знаком плюс. В Екатеринбурге также облачная, плюс 14. В Казани малооблачно, также 14 градусов с плюсом на термометрах. В Тюмени облачно, плюс 14 градусов. В Ижевске облачный, плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно, 14 с плюсом на термометрах. В Челябинске переменная облачность, плюс 15. В Москве малооблачная погода ожидается и плюс 17.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 23 часа. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России вырос спрос на классическую мужскую одежду, сообщили ритейлеры. Среди возможных причин эксперты называют стремление мужчин к комфорту и общее развитие культуры костюма. В топ-5 самых популярных предметов гардероба вошли пиджаки, брюки, поло с коротким рукавом, сорочки и лоферы. Фактическое лето придет в центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Об этом рассказали климатологи. По их словам, летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы. Весна сопровождается бурным цветением, что ведет к обострению аллергических реакций не только у людей, но и у животных, сообщили эксперты. Если у человека аллергия чаще всего проявляется чиханием или затруднением дыхания, то у собак и кошек на это указывают проблемы с кожей, зуд, дерматит или выпадение шерсти. Один из главных весенних аллергенов – это пыльца, напомнили эксперты. Чтобы облегчить состояние питомца, рекомендуется минимизировать ее попадание в дом. В Индии чиновник наелся лекарств для повышения потенции и не выжил. 29-летнего индийца обнаружили без признаков жизни в его квартире. Мужчина работал в руководстве госорганизации. На работу он ездил с коллегами, живущими неподалеку, но на встречу не пришел. Полицейские обнаружили чиновника на кровати без признаков жизни. Предположительно, у него случился инфаркт. Известно, что он недавно обручился и ожидал визита невесты. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается облачная погода, 14 градусов со знаком плюс. В Екатеринбурге также облачная, плюс 14. В Казани малооблачно, также 14 градусов с плюсом на термометрах. В Тюмени облачно, плюс 14 градусов. В Ижевске облачный, плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно, 14 с плюсом на термометрах. В Челябинске переменная облачность, плюс 15. В Москве малооблачная погода ожидается и плюс 17.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полночь. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщают РИА Новости. Необходимо помнить о мерах защиты от укусов клещей. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую. Российские регионы самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал текущего года. Самые низкие показатели аварийности зафиксировали в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП. Это Москва, Московская область и Краснодар. Большинство россиян, 63%, готовы работать сверхурочно за вознаграждение, как правило, за дополнительную оплату, отгулы или карьерный рост. Результаты опроса публикуют «Ведомости». Чаще других работу сверх нормы практикуют работодатели Казани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 с лишним тысяч на человека. Об этом пишет московская СМИ. Эксперты отмечают, что такие позиции в меню вводят специально. Не самый гуманный ценник привлекает в том числе внимание блогеров и средств массовой информации. Цель – подсветить свое заведение в медиапространстве. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Общественной палате России предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Об этом рассказал заместитель секретаря палаты. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашние задания. Большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Также в стране продолжают действовать другие программы по линии здравоохранения. Европейские женщины оказались страшнее мужчин для птиц, живущих в городах. Международная группа орнитологов выяснила, что синицы, воробьи, дрозды и другие городские птицы улетают быстрее, когда к ним приближается женщина. Исследование проводилось в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Ученые выбрали мужчин и женщин одинакового роста и комплекции и одели их в одинаковую одежду. Участники эксперимента шли по прямой по парковым дорожкам, а орнитологи оценивали поведение птиц. Выяснилось, что мужчинам удавалось приблизиться к птицам примерно на метр. Когда по парку шла женщина, птицы улетали значительно раньше. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Радио Мир.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Мир. Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

голосовых сообщений тревожит.

Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

0: года.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Гуликова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1.5 часов до 30 минут. По словам Гуликовой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов. Чукотка одной из последних присоединилась к акции «Лыжня России». Как сообщил глава региона Вячеслав Кузнецов, лыжный сезон на Чукотке короткий. Несмотря на это, здесь достаточно любителей лыж и активного образа жизни. В акции приняли участие свыше 150 тысяч человек. Вместе со всеми на старт вышел и губернатор Чукотки. Он пробежал дистанцию в 5 километров. Российские регионы с самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал 2026-го. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП – Москва, Московская область и Краснодар. Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов ведет подвижный образ жизни, насколько позволяет его возраст, рассказал РБК друг ведущего художник Константин Мирошник. По его словам, они вместе с ученым запланировали на лето экологическое путешествие. Ранее телеграм-канал Мэш сообщил, что Дроздов прекратил сниматься на телевидении из-за якобы развившейся верминофобии, страха заболеваний на фоне борьбы с онкологией. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: весна. Хорошо звучит. На радио Мир.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Мир. Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.